слухаем. 108 FM в Красной Поляне. Уключай.

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: Казак ФМ. Казак ФМ.
1: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Какую дату сегодня отмечают в России? Сколько дорог привели в порядок в Севастополе? И где открыли популярный экскурсионный маршрут? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сегодня в России День памяти и скорби. 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Вражеская авиация в 4 часа утра без объявления войны нанесла удары по советским городам. Одним из первых принял бой Севастополь. В память о миллионах граждан, вставших на защиту Родины, сегодня на полуострове проходят торжественные мероприятия. В 12 часов 15 минут по московскому времени в Крыму, как и по всей России, будет объявлена всеобщая минута молчания в знак уважения к подвигу нашего народа. 33 автомобильные дороги общей протяженностью свыше 20 километров полностью отремонтировали в Севастополе. Сейчас дорожные службы на 70% завершили работы на 7 объектах. Строители приводят в порядок Равелиной улицы и одноименный переулок. Все новые дорожные покрытия выполняют из современных высококачественных материалов, а сдать оставшиеся участки в эксплуатацию планируют через месяц. Популярный экскурсионный маршрут «Царская башня» вновь открыли для отдыхающих в Ливадийском дворце. Гости южной резиденции могут самостоятельно подняться на самую высокую точку исторического здания по старинной дубовой парадной лестнице, которая полностью сохранилась со времен Николая II. Наверху для туристов обустроили тематическую фотозону со смотровым балконом, откуда открывается роскошная панорама на Черноморское побережье и старинный вековой парк. Вместо гида посетителей на маршруте сопровождает подробный аудиорассказ. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и преимущественно сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясный день, 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо, до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер, 26, на градус ниже в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляем в село Виноградово Сакского района. У вас до 26 градусов, осадков не предвидится. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: на Казак FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой приз ОКС». В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 27 июня в 10:00. 0+.
2: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
3: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты мне уже третий раз звонишь.
2: Ну а ты что?
3: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит». Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
4: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.

0: на Казак ФМ.
1: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
2: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
3: Да я после работы еду на море.
2: Так завтра же опять на работу.
3: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодар.
2: А море же гораздо дальше.
3: А у меня свое море. Море Виль называется.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение близорукости и астигматизма, удаление катаракты, детская офтальмология. Первичный прием от 2500 рублей. Запись по телефону 8 800 600 603.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а когда была война, дети что делали?
3: О, Нина, это были тяжелые годы для нашей страны. Детям тоже было непросто. И многие ребята наравне со взрослыми приближали победу над фашистами.
0: Они тоже воевали?
3: Большинство ребят помогали фронту, чем могли. Многие работали на заводах и фабриках, делали снаряды, одежду и обувь для армии, рыли окопы и строили укрепления, чтобы защитить свое село или город, ухаживали за ранеными солдатами в госпиталях, приносили им воду и еду, еще собирали ягоды и грибы, чтобы накормить себя и других голодающих. А многие мальчишки и девчонки оказались в партизанских отрядах и там стали настоящими разведчиками, собирали информацию о врагах и помогали взрослым бойцам.
0: А им страшно не было?
3: Конечно, было страшно. Ведь вокруг взрывались бомбы и свистели пули. Ребята видели ужасные вещи, разрушенные дома, погибших близких. Порой приходилось голодать, а зимой мерзнуть в морозы. Но во время Великой Отечественной войны даже дети понимали, победить врага можно только если все-все будут смелыми и будут действовать сообща.
0: А взрослые-то с ними были?
3: Конечно, они всегда были рядом, подбадривали ребят и учили, как правильно поступать в сложных и опасных ситуациях. Так что да, детям было страшно, даже очень. Но они справились и сделали очень многое для победы нашей страны. Сотни ребят были награждены орденами и медалями за свои подвиги, а некоторые даже удостоены самого почетного звания – Герой Советского Союза.
0: Дети были героями?
3: Да, как-нибудь я тебе расскажу о них. Их героические поступки мы помним до сих пор.
2: Папа знает. Когда душа поет.
4: И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют 100 ветров о моих друзьях, не вернувшихся.

0: реклама на Казак ФМ.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
8: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
7: Откуда ты знаешь?
8: Ты мне уже третий раз звонишь.
7: Ну а ты что?
8: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8-918-270-2908.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Казак ФМ!

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Какую дату сегодня отмечают в России? Сколько дорог привели в порядок в Севастополе? И где открыли популярный экскурсионный маршрут? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сегодня в России День памяти и скорби. 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Вражеская авиация в 4 часа утра без объявления войны нанесла удары по советским городам. Одним из первых принял бой Севастополь. В память о миллионах граждан, вставших на защиту Родины, сегодня на полуострове проходят торжественные мероприятия. В 12 часов 15 минут по московскому времени в Крыму, как и по всей России, будет объявлена всеобщая минута молчания в знак уважения к подвигу нашего народа. 33 автомобильные дороги общей протяженностью свыше 20 километров полностью отремонтировали в Севастополе. Сейчас дорожные службы на 70% завершили работы на 7 объектах. Строители приводят в порядок Равелиные улицы и одноименный переулок. Все новые дорожные покрытия выполняют из современных высококачественных материалов, а сдать оставшиеся участки в эксплуатацию планируют через месяц. Популярный экскурсионный маршрут «Царская башня» вновь открыли для отдыхающих в Ливадийском дворце. Гости южной резиденции могут самостоятельно подняться на самую высокую точку исторического здания по старинной дубовой парадной лестнице, которая полностью сохранилась со времен Николая II. Наверху для туристов обустроили тематическую фотозону со смотровым балконом, откуда открывается роскошная панорама на Черноморское побережье и старинный вековой парк. Вместо гида посетителей на маршруте сопровождает подробный аудиорассказ. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и преимущественно сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясный день, 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо, до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер, 26, на градус ниже в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляем в село Виноградово Сакского района. У вас до 26 градусов, осадков не предвидится. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Семьей на Черноморском побережье выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой приз ОКС». В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 27 июня в 10:00. 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекомендации.

надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру

0: на Казак ФМ.
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг, ваш верный выбор. Geosnap Юг, крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи Казак ФМ, получи скидку.
3: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
4: Да я после работы еду на море.
3: Так завтра же опять на работу.
4: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодар.
3: А море же гораздо дальше.
4: А у меня свое море. Море Виль называется.

0: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
1: Где?
0: В огороде.
1: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
2: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
0: Поехали, а?
3: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Где живу, меня спросили, я ответила, в квартире. Да не в старой, в новой, где все уже готово.
10: ЖК «Молодежный 2» в Краснодаре. Квартира с ремонтом от 3 миллионов 200 тысяч рублей в сданном доме. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
15: Когда душа по

0: Идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
1: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой приз ОКС». В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 27 июня в 10:00. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно. Какую дату сегодня отмечают в России? Сколько дорог привели в порядок в Севастополе и где открыли популярный экскурсионный маршрут? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сегодня в России День памяти и скорби. 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Вражеская авиация в 4 часа утра без объявления войны нанесла удары по советским городам. Одним из первых принял бой Севастополь. В память о миллионах граждан, вставших на защиту Родины, сегодня на полуострове проходят торжественные мероприятия. В 12 часов 15 минут по московскому времени в Крыму, как и по всей России, будет объявлена всеобщая минута молчания в знак уважения к подвигу нашего народа. 33 автомобильные дороги общей протяженностью свыше 20 километров полностью отремонтировали в Севастополе. Сейчас дорожные службы на 70% завершили работы на 7 объектах. Строители приводят в порядок Равелиные улицы и одноименный переулок. Все новые дорожные покрытия выполняют из современных высококачественных материалов, а сдать оставшиеся участки в эксплуатацию планируют через месяц. Популярный экскурсионный маршрут «Царская башня» вновь открыли для отдыхающих в Ливадийском дворце. Гости южной резиденции могут самостоятельно подняться на самую высокую точку исторического здания по старинной дубовой парадной лестнице, которая полностью сохранилась со времен Николая II. Наверху для туристов обустроили тематическую фотозону со смотровым балконом, откуда открывается роскошная панорама на Черноморское побережье и старинный вековой парк. Вместо гида посетителей на маршруте сопровождает подробный аудиорассказ. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и преимущественно сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясный день, 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо, до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер, 26, на градус ниже в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляем в село Виноградово Сакского района. У вас до 26 градусов, осадков не предвидится. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй».

0: бы прямо сейчас на море.
1: Так в чем же дело?
0: Ехать далеко и долго.
1: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
2: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
0: А дети?
1: А для детей там есть аниматоры.
2: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
8: Спонсор народного хита – банк «Кубань-кредит».
9: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kg.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.

0: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: живут в сердце. В сердце каждого, кто помнит и не забудет никогда. Во славу павших и живых.
1: Я помню. Я помню. Специальный проект на радио «Казак-ФМ».
2: Участница СВО, позывной «Волчица».
3: У меня действительно легендарная семья. У меня прадеды все воевали, прошли финскую и отечественную войну. То есть в нашей семье рождалось по 12 мальчиков. Ну, вот со стороны мамы у меня был прадедушка Лыжин Николай Федотович. Он был телефонист управления, и они отражали атаки. То есть он держал связь. И он был награжден медаль за отвагу и за боевые заслуги. Но он ушел вместе с прабабушкой Аней. Они ушли на фронт. Прабабушка делала патроны на заводе, дедушка вот воевал. Также у меня есть еще прадедушки-то уже с папиной стороны, Полипкин Николай Игнатьевич. Он тоже награжден орденом Красной Звезды за отвагу, боевые заслуги, за взятие Кенигсберга. Подвигов было очень много. Также его брат вместе с ним проходил службу тоже, Полипкин Михаил Игнатьевич. Он тоже был награжден орденом Отечества второй степени, но он был в рукопашных боях на железных дорогах, то есть они сопровождали поезда. Наверное, вот это и сподвигло то, что в семье очень много военнослужащих, у меня очень много дядек и братьев, которые и сейчас служат. У нас очень мало девочек, но я одна из тех, которая все-таки решила пойти по стопам своих прадедов и дедов. 22 февраля 2014 года мы вступили в ополчение. Изначально я была волонтером, помогала городу Славянску, ну а потом уже в окопы вместе с ребятами, с супругом, то есть я уже была полноценным военнослужащим, по-другому не могло быть. У женщин, наверное, более бунтарский характер, они более стойкие, и защита прежде всего семьи, прежде всего детей. Поэтому, ну, изначально у нас поднялись женщины, приподняли своих мужчин. То есть это, наверное, все-таки зов семьи и зов сердца. Большая часть женщин, конечно, с мужьями пришли сюда, то есть встали в один ряд. Женщинам нужно пожелать только одного терпения и надежды. Надеяться, верить на то, что придут, вернутся, на молитвы поддерживать наших ребят и женщин, которые тут реально, буквально, очень много женщин. Что мы все равно побеждаем, мы все равно идем вперед.
1: Я помню. Я помню.
4: Эх, Люба, братцы! 108 FM.

0: Идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkc123.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какую переправу на Крым временно закрыли, где благоустроят городской парк и как в Евпатории почтят память героев Великой Отечественной войны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу с сегодняшнего дня временно приостановлены. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту также запрещено. Водителям фур необходимо выбирать альтернативные сухопутные. Попутный маршрут. Им предлагают воспользоваться федеральной трассой Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Масштабное преображение территории началось в Гаспре. Там строители приступили к благоустройству парка «Ясная поляна». Сейчас на объекте полным ходом идут демонтажные работы, завершить которые планируется до конца текущего месяца. На следующем этапе специалисты займутся прокладкой инженерных коммуникаций, подготовкой оснований для детской и спортивной площадок, а также обновлением наружного освещения и укладкой прогулочных дорожек. Бесплатную тематическую экскурсию в День памяти и скорби проведут в Евпаторийском краеведческом музее. Патриотическая программа под названием «И помнит мир спасенный» посвящена началу Великой Отечественной войны в Крыму. Посетителям подробно расскажут о периоде немецко-фашистской оккупации, героической высадке Евпаторийского морского десанта в январе 1942 года, а также о местных жителях, защищавших родину. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясно, плюс 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер 26. На градус ниже будет в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляется в село Виноградово Сакского района. У вас тепло до 25, осадков не предвидится. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какую переправу на Крым временно закрыли, где благоустроят городской парк и как в Евпатории почтят память героев Великой Отечественной войны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу с сегодняшнего дня временно приостановлены. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту также запрещено. Водителям фур необходимо выбирать альтернативные сухопутные. Попутный маршрут. Им предлагают воспользоваться федеральной трассой Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Масштабное преображение территории началось в Газпре. Там строители приступили к благоустройству парка «Ясная поляна». Сейчас на объекте полным ходом идут демонтажные работы, завершить которые планируется до конца текущего месяца. На следующем этапе специалисты займутся прокладкой инженерных коммуникаций, подготовкой оснований для детской и спортивной площадок, а также обновлением наружного освещения и укладкой прогулочных дорожек. Бесплатную тематическую экскурсию в День памяти и скорби проведут в Евпаторийском краеведческом музее. Патриотическая программа под названием «И помнит мир спасенный» посвящена началу Великой Отечественной войны в Крыму. Посетителям подробно расскажут о периоде немецко-фашистской оккупации, героической высадке Евпаторийского морского десанта в январе 1942 года, а также о местных жителях, защищавших родину. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясно, плюс 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер 26. На градус ниже будет в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляется в село Виноградово Сакского района. У вас тепло до 25, осадков не предвидится. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какую переправу на Крым временно закрыли, где благоустроят городской парк и как в Евпатории почтят память героев Великой Отечественной войны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу с сегодняшнего дня временно приостановлены. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту также запрещено. Водителям фур необходимо выбирать альтернативные сухопутные. Попутный маршрут. Им предлагают воспользоваться федеральной трассой Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Масштабное преображение территории началось в Гаспре. Там строители приступили к благоустройству парка «Ясная поляна». Сейчас на объекте полным ходом идут демонтажные работы, завершить которые планируется до конца текущего месяца. На следующем этапе специалисты займутся прокладкой инженерных коммуникаций, подготовкой оснований для детской и спортивной площадок, а также обновлением наружного освещения и укладкой прогулочных дорожек. Бесплатную тематическую экскурсию в День памяти и скорби проведут в Евпаторийском краеведческом музее. Патриотическая программа под названием «И помнит мир спасенный» посвящена началу Великой Отечественной войны в Крыму. Посетителям подробно расскажут о периоде немецко-фашистской оккупации, героической высадке Евпаторийского морского десанта в январе 1942 года, а также о местных жителях, защищавших родину. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясно, плюс 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер 26. На градус ниже будет в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляется в село Виноградово Сакского района. У вас тепло до 25, осадков не предвидится. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунов и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: Реклама на Казак ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: О чем мечтаешь?
6: Вот бы прямо сейчас на море.
5: Так в чем же дело?
6: Ехать далеко и долго.
5: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
7: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
6: А дети?
5: А для детей там есть аниматоры.
7: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112. 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какую переправу на Крым временно закрыли, где благоустроят городской парк и как в Евпатории почтят память героев Великой Отечественной войны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу с сегодняшнего дня временно приостановлены. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту также запрещено. Водителям фур необходимо выбирать альтернативные сухопутные. Путный маршрут. Им предлагают воспользоваться федеральной трассой Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Масштабное преображение территории началось в Газпре. Там строители приступили к благоустройству парка «Ясная поляна». Сейчас на объекте полным ходом идут демонтажные работы, завершить которые планируется до конца текущего месяца. На следующем этапе специалисты займутся прокладкой инженерных коммуникаций, подготовкой оснований для детской и спортивной площадок, а также обновлением наружного освещения и укладкой прогулочных дорожек. Бесплатную тематическую экскурсию в День памяти и скорби проведут в Евпаторийском краеведческом музее. Патриотическая программа под названием «И помнит мир спасенный» посвящена началу Великой Отечественной войны в Крыму. Посетителям подробно расскажут о периоде немецко-фашистской оккупации, героической высадке Евпаторийского морского десанта в январе 1942 года, а также о местных жителях, защищавших родину. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В начале недели на полуострове удержится теплая и сухая погода. В Симферополе днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. В Бахчисарае ясно, плюс 29. В Ялте и Алуште термометры покажут плюс 23. В Евпатории будет сухо, до 28 градусов. В Феодосии ожидается слабый ветер, 26. На градус ниже будет в Керчи. В Севастополе в понедельник малооблачная погода, днем до 26 градусов. Привет отправляется в село Виноградово Сакского района. У вас тепло, до 25, осадков не предвидится. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

0: душа поет.
1: Большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит,

0: любимая моя.
1: Казак FM.
2: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какие ограничения ввели в Севастополе, что укладывают на дорогах Симферополя и где создадут трехмерные модели старинных маяков. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе ввели временные ограничения, которые затрагивают транспортное сообщение, торговлю и сферу энергоснабжения. На заправках полностью прекращена продажа любого топлива обычным гражданам. Бензин отпускают исключительно спецслужбам. Накануне аналогичный запрет на розничную продажу горючего ввели и на территории Республики Крым. Кроме того, весь общественный транспорт Севастополя теперь ходит по усеченному графику с 5:30 утра до 9:00 вечера. А движение гражданских паромов через Севастопольскую бухту временно остановлено. Пешеходные переходы возле социальных объектов Симферополя начнут массово обновлять с помощью холодного пластика. Дорожные службы уже завершили основной этап нанесения стандартной разметки на 90 улицах и дорогах рядом со школами и больницами. Второй этап работ стартует в августе-сентябре текущего года. Тогда специалисты перейдут к активному использованию более стойкого пластикового материала. Параллельно на аварийно опасных дорожных участках Севастополя впервые установят шумовую разметку для дополнительной концентрации внимания водителей. Крымские и Приазовские маяки превратят в новые популярные объекты для экскурсий и путешествий. К масштабному научному и историческому исследованию каменных и металлических навигационных сооружений приступили специалисты Русского географического общества. Создание таких оригинальных продуктов даст мощный толчок развитию индустрии отдыха. На первом этапе исследователи подготовят подробные трехмерные модели и сканы 30 исторических маяков, после чего все собранные данные разместят на специализированном интернет-портале «Маяки России». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра ожидается теплая погода, без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24 градуса, в Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают солнечную погоду, воздух прогреется до 29. В Феодосии и Керчи легкий ветер 28 выше нуля. В Севастополе ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. У вас плюс 31. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

можно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

война, слово женского рода. А идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какие ограничения ввели в Севастополе, что укладывают на дорогах Симферополя и где создадут трехмерные модели старинных маяков. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Севастополе ввели временные ограничения, которые затрагивают транспортное сообщение, торговлю и сферу энергоснабжения. На заправках полностью прекращена продажа любого топлива обычным гражданам. Бензин отпускают исключительно спецслужбам. Накануне аналогичный запрет на розничную продажу горючего ввели и на территории Республики Крым. Кроме того, весь общественный транспорт Севастополя теперь ходит по усеченному графику с 5:30 утра до 9 часов вечера. А движение гражданских паромов через Севастопольскую бухту временно остановлено. Пешеходные переходы возле социальных объектов Симферополя начнут массово обновлять с помощью холодного пластика. Дорожные службы уже завершили основной этап нанесения стандартной разметки на 90 улицах и дорогах рядом со школами и больницами. Второй этап работ стартует в августе-сентябре текущего года. Тогда специалисты перейдут к активному использованию более стойкого пластикового материала. Параллельно на аварийно опасных дорожных участках Севастополя впервые установят шумовую разметку для дополнительной концентрации внимания водителей. Крымские и Приазовские маяки превратят в новые популярные объекты для экскурсий и путешествий. К масштабному научному и историческому исследованию каменных и металлических навигационных сооружений приступили специалисты Русского географического общества. Создание таких оригинальных продуктов даст мощный толчок развитию индустрии отдыха. На первом этапе исследователи подготовят подробные трехмерные модели и сканы 30 исторических маяков, после чего все собранные данные разместят на специализированном интернет-портале «Маяки России». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра ожидается теплая погода, без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24 градуса, в Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают солнечную погоду, воздух прогреется до 29. В Феодосии, Керчи легкий ветер 28 выше нуля. В Севастополе ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. У вас плюс 31. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Хорошо-то как!

под звук канонады. Ночи длиннее, ты знаешь, родная, здесь время быстрее, а дружба какой не бывает сильнее. Сквозь ночь дым и боль, огонь батарея, мы сделаем.

0: и рыбалки, чтоб не чудились русалки.
1: Никогда не пейте водку на жаре.
2: Казак FM.
3: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, какие ограничения ввели для детского отдыха в Крыму, сколько черешни планируют собрать аграрии Севастополя и какого необычного хищника обнаружили на полуострове. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму приостановили прием и размещение организованных групп детей во всех оздоровительных лагерях и туристических базах. Как указано в официальном документе, подписанном главой региона Сергеем Аксеновым, вынужденные меры продлятся до 1 сентября текущего года. Запрет также распространяется на бронирование места для несовершеннолетних в любых иных средствах размещения для участия в культурных или спортивных мероприятиях. Жители и гостей полуострова призывают отнестись к ситуации с максимальным пониманием. Решение продиктовано обеспечением общественной безопасности. Сбор ранней черешни официально стартовал на трех крупных сельскохозяйственных предприятиях Севастополя. В рамках текущего сезона аграрии и садоводы планируют собрать около 130 тонн спелой косточковой культуры. Специалисты отмечают, что в минувшем году урожай этих ягод практически полностью погиб из-за внезапных весенних заморозков в период цветения деревьев. Выращивание черешни считается нетипичным направлением для севастопольского региона, однако в нынешнем году на государственную поддержку и развитие местных хозяйств занимающихся разведением этой культуры власти выделили 14 миллионов рублей. Необычного паука-хамелеона, способного полностью менять окраску своего тела в зависимости от окружающих растений, заметили на территории Национального парка Крымский. Эту удивительную особенность маскировки используют исключительно половозрелые самки, которые регулируют пигментацию кожи с помощью зрения. Ученые отмечают, что данный вид паука вообще не плетет паутину, а охотится из засады, молниеносно нападая на пчел и бабочек. Для обычного человека яд этого членистоногого не представляет серьезной опасности, однако у людей с аллергией место укуса может чесаться и вызывать кратковременную слабость. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24 градуса. В Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают солнечную погоду. Воздух прогреется до 29 градусов. В Феодосии и Керчи легкий ветер плюс 28. В Севастополе ожидается ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляется в Старый Крым Кировского района. Завтра вас ожидается до 28 градусов. Осадков не прогнозируют. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак FM.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

как родины глаза. Взмахнет ресницами пшеница на ветру, сугробы зимние и летняя гроза. Из моей памяти невзгоды не сотрут.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, какие ограничения ввели для детского отдыха в Крыму, сколько черешни планируют собрать аграрии Севастополя и какого необычного хищника обнаружили на полуострове. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму приостановили прием и размещение организованных групп детей во всех оздоровительных лагерях и туристических базах. Как указано в официальном документе, подписанном главой региона Сергеем Аксеновым, вынуждены меры продлятся до 1 сентября текущего года. Запрет также распространяется на бронирование места для несовершеннолетних в любых иных средствах размещения для участия в культурных или спортивных мероприятиях. Жители и гостей полуострова призывают отнестись к ситуации с максимальным пониманием. Решение продиктовано обеспечением общественной безопасности. Сбор ранней черешни официально стартовал на трех крупных сельскохозяйственных предприятиях Севастополя. В рамках текущего сезона аграрии и садоводы планируют собрать около 130 тонн спелой косточковой культуры. Специалисты отмечают, что в минувшем году урожай этих ягод практически полностью погиб из-за внезапных весенних заморозков в период цветения деревьев. Выращивание черешни считается нетипичным направлением для севастопольского региона, однако в нынешнем году на государственную поддержку и развитие местных хозяйств занимающихся разведением этой культуры власти выделили 14 миллионов рублей. Необычного паука-хамелеона, способного полностью менять окраску своего тела в зависимости от окружающих растений, заметили на территории Национального парка Крымский. Эту удивительную особенность маскировки используют исключительно половозрелые самки, которые регулируют пигментацию кожи с помощью зрения. Ученые отмечают, что данный вид паука вообще не плетет паутину, а охотится из засады, молниеносно нападая на пчел и бабочек. Для обычного человека яд этого членистоногого не представляет серьезной опасности, однако у людей с аллергией место укуса может чесаться и вызывать кратковременную слабость. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24 градуса. В Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают солнечную погоду. Воздух прогреется до 29 градусов. В Феодосии и Керчи легкий ветер плюс 28. В Севастополе ожидается ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляется в Старый Крым Кировского района. Завтра у вас ожидается до 28 градусов. Осадков не прогнозируют. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Жизнь кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, какие ограничения ввели для детского отдыха в Крыму, сколько черешни планируют собрать аграрии Севастополя и какого необычного хищника обнаружили на полуострове. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму приостановили прием и размещение организованных групп детей во всех оздоровительных лагерях и туристических базах. Как указано в официальном документе, подписанном главой региона Сергеем Аксеновым, вынуждены меры продлятся до 1 сентября текущего года. Запрет также распространяется на бронирование места для несовершеннолетних в любых иных средствах размещения для участия в культурных или спортивных мероприятиях. Жители и гостей полуострова призывают отнестись к ситуации с максимальным пониманием. Решение продиктовано обеспечением общественной безопасности. Сбор ранней черешни официально стартовал на трех крупных сельскохозяйственных предприятиях Севастополя. В рамках текущего сезона аграрии и садоводы планируют собрать около 130 тонн спелой косточковой культуры. Специалисты отмечают, что в минувшем году урожай этих ягод практически полностью погиб из-за внезапных весенних заморозков в период цветения деревьев. Выращивание черешни считается нетипичным направлением для севастопольского региона, однако в нынешнем году на государственную поддержку и развитие местных хозяйств занимающихся разведением этой культуры власти выделили 14 миллионов рублей. Необычного паука-хамелеона, способного полностью менять окраску своего тела в зависимости от окружающих растений, заметили на территории Национального парка Крымский. Эту удивительную особенность маскировки используют исключительно половозрелые самки, которые регулируют пигментацию кожи с помощью зрения. Ученые отмечают, что данный вид паука вообще не плетет паутину, а охотится из засады, молниеносно нападая на пчел и бабочек. Для обычного человека яд этого членистоногого не представляет серьезной опасности, однако у людей с аллергией место укуса может чесаться и вызывать кратковременную слабость. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24 градуса. В Алуште сухо, днем до 25. В Евпатории синоптики обещают солнечную погоду. Воздух прогреется до 29 градусов. В Феодосии и Керчи легкий ветер плюс 28. В Севастополе ожидается ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляется в Старый Крым Кировского района. Завтра у вас ожидается до 28 градусов. Осадков не прогнозируют. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств направили крымским медикам, где обновили лифты в домах и какую вершину покорила спортсменка из Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 1 миллиарда 300 миллионов рублей перечислило крымским медицинским работникам региональное отделение Социального фонда России с начала текущего года. Ежемесячную специальную выплату без подачи заявлений получают свыше 13 тысяч сотрудников первичного звена здравоохранения, районных больниц и станций скорой помощи. Сумма поддержки рассчитывается проактивно на основе данных от медицинских организаций и зависит от категории персонала и размера населенного пункта. Максимальные выплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно предусмотрены для врачей, работающих в небольших поселениях и городах с численностью жителей менее 50 тысяч человек. Более 30 современных лифтов отечественного производства заменили и обновили в многоквартирных домах на северной стороне Севастополя. Новые кабины обладают высоким классом энергоэффективности, оборудованы расширенными дверными проемами для маломобильных граждан и системой голосового оповещения этажей. Всего в рамках текущего года в городе планируется ввести в строй 74 подъемника. На проведение монтажных и технических работ строительные бригады предоставляют 5-летнюю гарантию. Юная спортсменка из Симферополя стала трехкратной чемпионкой мира по детскому фитнесу. На мировом первенстве, которое завершилось в сербском городе Чачак, Марианна Ковалевская завоевала сразу две золотые медали. Представительница республики продемонстрировала лучшие результаты в акробатическом и функциональном фитнесе, подтвердив свой прошлогодний триумф на международной арене. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Выходные на полуострове начнутся с теплой погоды и без осадков. В Симферополе днем ожидается до 28 градусов. Бахчисарае синоптики прогнозируют 29. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут 26 градусов. В Евпатории днем до 30. В Керчи синоптики обещают 25 выше нуля. В Севастополе ожидается ясная погода и 26 градусов. Привет отправляется в село Виноградово Сакского района. У вас ожидается 27 градусов тепла. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Хорошо-то как!

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел. Когда все полегли, ребята,

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как на полуострове вспоминали начало Великой Отечественной войны, где ремонтируют автомобильную дорогу, и какую тайную комнату императорской семьи открыли для туристов спустя 15 лет. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, охватили сегодня всю республику. В САКах у мемориала Вечного огня в курортном парке жители и гости города присоединились к общероссийской минуте молчания, после чего возложили цветы к памятнику и могиле летчиков. В Коктебеле на холме Славы ветераны и местные жители зажгли свечи в память о погибших. Траурная церемония прошла и в селе Мазанка Симферопольского района. Там у памятника бойцам 184-й стрелковой дивизии вспоминали подвиг пограничников, принявших неравный бой в ноябре 1941 года. Кроме того, тематические уроки памяти, реквиемы и исторические игры для молодежи организовали сегодня ведущие крымские библиотеки и музеи. В советском районе дорожники вышли на финальную стадию ремонта ключевого участка протяженностью почти 4,5 километра. Речь идет о подъезде, который связывает районный центр с селами Урожайна и Пресивашье. На объекте полностью убрали старое покрытие, уложили два слоя нового асфальтобетона. Сейчас общая готовность объекта, обновляемого по профильному национальному проекту, оценивается почти в 80%. В Ливадийском дворце после 15-летнего перерыва восстановили уникальную часть исторической экспозиции. Для посетителей вновь открыли диванную комнату императора Николая II. Это пространство, созданное архитектором Николаем Красновым, знаменито своей скрытой дверью из каштанового дерева, замаскированной в настенной панели. Также музейщики обновили экспозицию классной комнаты цесаревича Алексея, вернув туда пятистворчатый шкаф для учебных пособий. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24. В Алуште сухо, днем до 25 градусов. В Евпатории синоптики обещают 29 выше нуля. В Феодосии и Керчи легкий ветер плюс 28. В Севастополе ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляем в город Старый Крым Кировского района. У вас плюс 28. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: на Казак ФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: привет, как ты там? Как наши дети? Передай всем привет, у меня все хорошо. Я скоро вернусь.
1: Привет, Зай. Че, вы как там поживаете? Мы только за дачей пришли. Подустали сегодня. Побегать пришлось немного. Небо грязное. Так в целом нормально, живы, здоровы. Как Леночка моя маленькая, доченька. Как твои родители. Все хорошо у вас там дома. Отпишись.
2: Да, я с Кова 15. Вперед, черный.

0: что собирайся, скоро выезжаем.
1: Торговый комплекс «Огород»,
0: станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
5: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
7: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
6: Откуда ты знаешь?
7: Ты мне уже третий раз звонишь.
6: Ну а ты что?
7: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: до леса. Стою и гляжу по сторонам, морозный воздух вдыхаю, строгая, суровая, но самая добрая, заботливая, родная. Брови нахмурив, улыбнется морщин вереницы. Грубые, но ласковые руки, которые помогут в самую трудную минуту, когда никого не будет рядом, когда все отвернутся, мамочка будет.
1: Люба, братцы, 103 FM.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как на полуострове вспоминали начало Великой Отечественной войны, где ремонтируют автомобильную дорогу, и какую тайную комнату императорской семьи открыли для туристов спустя 15 лет. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, охватили сегодня всю республику. В Саках у мемориала Вечного огня в курортном парке жители и гости города присоединились к общероссийской минуте молчания, после чего возложили цветы к памятнику и могиле летчиков. В Коктебеле на холме Славы ветераны и местные жители зажгли свечи в память о погибших. Траурная церемония прошла и в селе Мазанка Симферопольского района. Там у памятника бойцам 184-й стрелковой дивизии вспоминали подвиг пограничников, принявших неравный бой в ноябре 1941 года. Кроме того, тематические уроки памяти, реквиемы и исторические игры для молодежи организовали сегодня ведущие крымские библиотеки и музеи. В Советском районе дорожники вышли на финальную стадию ремонта ключевого участка протяженностью почти 4,5 километра. Речь идет о подъезде, который связывает районный центр с селами Урожайно и Пресевашье. На объекте полностью убрали старое покрытие, уложили 2 слоя нового асфальтобетона. Сейчас общая готовность объекта, обновляемого по профильному национальному проекту, оценивается почти в 80%. В Ливадийском дворце после 15-летнего перерыва восстановили уникальную часть исторической экспозиции. Для посетителей вновь открыли диванную комнату императора Николая II. Это пространство, созданное архитектором Николаем Красновым, знаменито своей скрытой дверью из каштанового дерева, замаскированной в настенной панели. Также музейщики обновили экспозицию классной комнаты цесаревича Алексея, вернув туда пятистворчатый шкаф для учебных пособий. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается теплая погода без осадков. В Симферополе синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до 31 градуса. В Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Ялте малооблачно 24. В Алуште сухо, днем до 25 градусов. В Евпатории синоптики обещают 29 выше нуля. В Феодосии и Керчи легкий ветер плюс 28. В Севастополе ясная погода, днем до 27 градусов. Привет отправляем в город Старый Крым Кировского района. У вас плюс 28. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как коза избушку построила». Жила когда-то старуха-говоруха, и была у нее коза с козлятами. Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха все на печке полеживает. Только к обеду подымется, поест, попьет и давай говорить. Говорит, говорит, говорит и с соседками, и с прохожими, и сама с собой. А коза с козлятами в хлеву заперты. Ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни побегать. Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам:
2: «Козлятушки, детушки, не житье нам у старухи-говорухи. Пойдемте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить».
1: Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами из хлева, они и побежали. Только их старуха и видела. Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку построить. Подошла коза к лесной яблоньке и говорит:
2: «Яблонька, яблонька, можно мне под твоими ветками избушку построить?»
3: «Не строй,

0: Пошла коза с козлятами дальше, увидела высокий дуб и говорит ему:
1: «Дуб, дуб, можно мне под тобою избушку построить?»
2: «Не строй подо мной избушку», —
0: отвечает дуб.
2: «По осени желуди с меня упадут, твоих козляток ушибут, сама горевать будешь».
0: Пошла коза к осине.
1: «Осинка, осинка, можно мне под тобою избушку построить?»
0: Затрясла осинка всеми ветками, всеми листьями и говорит:
3: «Мои листики и днем, и ночью шумят, твоим козляткам спать не дадут. Найди местечко получше».
0: Нечего делать, отправилась коза с козлятами дальше. Пришла к шиповнику.
1: «Шиповник, шиповник, можно мне под тобою избушку построить?»
0: Закачался шиповник.
4: Что ты, коза? Или не видишь? Вон какие на мне колючки острые! Будут твои козлятки прыгать, скакать, всю шерстку себе повыдерут! Ступай, коза, дальше! Ищи местечко получше!»
0: Пошла коза к березе. Качнула березка своими веточками и сказала:
3: «Я твоих козляток от зноя уберегу, от дождичка спрячу, от ветра укрою. Строй подо мной твою избушку».
0: Обрадовалась коза, построила под березкой избушку и стала жить в ней со своими козлятами. Вот такая история, малыш. А теперь пора ложиться спать. Доброй тебе ночи!

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Казак-ФМ!

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай!
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.